дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

боль, сжал аккорд. На молодах, его кровь, грибы крик, унисон. Все это как сон. Для тебя, его сол, все сказал, без слов, звезда.

0: прямо без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: ЭКР.ФМ представляет
2: ЭКР Плюс. Рига 96.2. ЭКР Плюс. Рига.
1: Только хиты.

0: Дискохиты.
1: Сегодня ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

6:31. Сегодня ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от +14 до +16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: ЭХР.ФМ представляет
2: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
1: Только хиты.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Вторую неделю в эфире.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс. Эхо Эр Плюс. Только хит.

0: ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: ЭХР Плюс.
2: Только хиты. Номер один этой недели.

Сегодня ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: хиты.
1: Сегодня ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: ЭХР Плюс.
2: Только хиты.

Сегодня ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: 8:47. Эхо Эр Плюс. Только хиты.
1: Второй.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 20 минут.
1: Автоселект ЛВ – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане – не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Вау! Начался лига-марафон от Autopastrade LV. Зайди на Autopastrade LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autopastrade LV. Больше информации на Autopastrade LV.
3: Mosties saule, šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
0: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
0: Тотальная распродажа мебели и предметов интерьера. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: прямо без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Только хит.

пробежке, между делами, заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
1: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
2: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в Рига Плаза. Подарочная карта Рига Плаза. Выбор, с которым можно поздравить. Покупай онлайн.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Instagramā EHR Kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: Bums, bums, eiro, bums, eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro bums.
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
5: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербатас 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербатас 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
0: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāss, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
6: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

Еще больше товаров по ценам ZemZem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Томатный соус Кок €25. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. ZemZem цены в Мего.

подкаст «Рада рассвета» – вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцема. Покупай напитки Илгуцемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Погнали! Лучшее развлечение лета. День кино Рига Плаза 17 июня. Супер предложение! Билеты от 3.33. Предлагает Рига Плаза. Показывает Аполло кино Рига Плаза.
0: Вторую неделю в эфире.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
2: 11:09.
1: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
3: ЭХР Плюс.
4: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
5: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
5: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самые горячие предложения в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
6: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
8: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
9: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 € 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
10: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
11: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
12: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
13: Тотальная распродажа мебели и предметов интерьера. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
14: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

0: pārdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника.

0: от костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцеема. Покупай напитки Илгуцеемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
1: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā!

пропала. Двигайся, крошка, принцесса Алла. Ночь перемен, мысли раздамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то спирала. Это дура, дури, мара, она была, думал, улетала. В теплые края, лето, море, песок. Но мне теперь

0: Анастасия, специалист Карглас.
1: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Томатный соус Кок €25. И питьевая вода 1,5 литра €39. Зем-Зем цены в Мего.
5: Вау! Начался лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Зайди на Автопарстраде ЛВ, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в Рига Плаза. Подарочная карта Рига Плаза. Выбор, с которым можно поздравить. Покупай онлайн.

0: 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect.lv, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Kādam mūzikas skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
9: Распродажа в магазинах NS King набирает обороты. На все скидки до 50%. Еще больше низких цен. Еще больше обуви и сумок со скидкой 50%. Приходи в магазины NS King или заказывай в интернете на nsking.lv.
10: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
11: Тотальная распродажа мебели и предметов интерьера. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
12: Эхо R+ и Юрмала приглашают.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Бумс. Бумс. Эйро. Бумс. Эйро. Аптек. ЛВ. Куэтас нозиме. Бумигас атлайдес. Латвия популярахием витаминем. Он устуре богатинатаем. Меклей савус яценитакос продуктус. Кер издевигус пьедаваемус. Он иеперцес гудрак. Ар носацием иепазистес интернета. Эйро. Аптек. ЛВ. Лапс пиркумс. Сакас ар Эйро. Бумс.
6: Апгалвоими балстейти уз IQ VH 2025 гада статистикас датием. Устуре богатинатайс. Устуре богатинатайс наистай. Пилмертигун сабалансата устур.
1: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная, и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
7: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
8: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
9: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
10: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
12: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana top kārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 centi. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 centi.

приложения Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: Bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7Bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Tu brauc fonā skan EHR aplikācija, un te pēkšņi garām aizgāž EHR kabriķis. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, fočē to, liec bildi Instagram storijā un laimē

0: EHR kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
0: В Мего еще больше товаров по ценам ЗМЗМ. Больше выбора, больше выгодных покупок. Томатный соус Кок евро 25 и питьевая вода 1,5 литра 39 центов. ЗМЗМ цены в Мего.
2: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетас 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетас 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
3: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
0: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
1: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
4: EHR.FM представляет
5: EHR плюс. Рига 96.2. EHR плюс. Рига.
4: Только хиты.
6: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
7: Сегодня вечером ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
6: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
8: Погнали! Лучшее развлечение лета! День кино «Рига Плаза» 17 июня. Супер предложение! Билеты от 3.33. Предлагает «Рига Плаза». Показывает «Аполло кино» «Рига Плаза».
6: Номер 3 этой недели. Если

0: Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Brita ūdensfiltri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
9: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
10: Невыключенный утюг?
9: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
11: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
12: Очки «Филман».
13: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
14: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой.
15: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
16: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas, skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā!

0: что ты услышишь дальше. Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Эхо Р плюс и Юрмала приглашают.

0: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
1: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
0: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
1: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. CarGlass, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Ши ир политиска реклама. Апмаксā partija – Gobzema saraksts.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Вау! Начался лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Зайди на Автопарстраде ЛВ, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.
6: ЭХР.ФМ представляет
7: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
6: Только хиты.
7: ЭХР Плюс. О погоде.
6: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Сегодня вечером ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
6: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в Рига Плаза. Подарочная карта Рига Плаза. Выбор, с которым можно поздравить. Покупай онлайн.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория.
2: Tu brauc fonā skan EHR aplikācija un te pēkšņi garām aizgāž EHR kabriķis. Nenokā

0: Instagramā EHR Kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: Масленица в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Акционерное общество Латвийская кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Бумс. Бумс. Эйро бумс. Эйро аптек ЛВ. Котас нозиме. Бумигас атлайдес. Латвия популярахием витаминием. Он устуре багатинатаием. Меклей савус яценитакос продуктус. Кер издевигус пьедаваемус. Он иеперцес гудрак. Ар носацием епазистес интернета. Эйро аптек ЛВ. Лапс пиркумс. Сакас ар Эйро бумс.
4: Апгалвоими балстейти уз IQVH 2025 гада статистикас датием. Устуре багатинатаис. Устуре багатинатаис наистай. Пилмертиг ун сабалансата устур.
5: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: От Кастрада Рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцема. Покупай напитки Илгуцемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
7: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
8: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
9: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos. No klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
10: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
11: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
1: Масленица в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stockmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
1: Далее.
2: Next. Смотри, как все мои чувства сгорают дотла. Хочешь плакать?
1: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличий по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
6: Распродажа в магазинах NS King набирает обороты. На все скидки до 50%. Еще больше низких цен. Еще больше обуви и сумок со скидкой 50%. Приходи в магазины NS King или заказывай в интернете на nsking.lv.
7: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
9: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: Stokmann skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veiklā un Stokmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Here we go! Vot što ti uslišiš dalje.
2: Где деньги?
3: Деньги здесь.
2: Да где же?
3: На monezo.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Monezo. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
4: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
5: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
6: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
7: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
8: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Погнали! Лучшее развлечение лета. День кино Рига Плаза 17 июня. Супер предложение. Билеты от 3.33. Предлагает Рига Плаза. Показывает Аполло кино Рига Плаза.
0: Номер один этой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Три часа 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане – не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
0: Далее.
2: Next.
3: Она танцует под шаге, танцует прямо на мне.
4: Эй, стаук, что зуб у вас сыра? Гудра извэлэ. Тапатка и пирктес рими. Līdz 15. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,49 eiro. Holandes sirs smiltene 5,99 eiro kilogramā. Rimi.
5: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Hesburger! 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
9: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
10: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
13: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. И

0: 35%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect.lv, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Синетбанка piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
0: Vau! Načilsē līga-marafun at Autopārstrādē LV! Зайди на Autoparstrade LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига Марафон от Autoparstrade LV. Больше информации на Autoparstrade LV.
4: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
5: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
6: EHR Plus и Юрмала приглашают.

0: продолжении. Слушай еженедельный хит-парад Apple Music Top 20.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
2: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
4: Где деньги?
5: Деньги здесь.
4: Да где же?
5: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
6: Распродажа в магазинах NS King набирает обороты. На все скидки до 50%. Еще больше низких цен. Еще больше обуви и сумок со скидкой 50%. Приходи в магазины NS King или заказывай в интернете на nsking.lv.
7: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies VTA

0: sevi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
2: Только хиты.
3: EHR Plus о погоде.
2: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Завтра будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Как, сохраняя спокойствие, подарить подарок, приносящий радость? За подарочной картой заезжай в Рига Плаза. Подарочная карта Рига Плаза. Выбор, с которым можно поздравить. Покупай ее онлайн.
3: EHR Plus. Apple Music Top 20. Треки,

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 4 часа 11 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.
3: Apple Music Top 20.
2: Номер 17.
4: Опускается на 3 места.

0: часа 31 минута.
1: Летняя суета в магазине БТА. Даже цены тают, тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В БТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в БТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. БТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: Instagramā EHR Kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Распродажа в магазинах NS King набирает обороты. На все скидки до 50%. Еще больше низких цен. Еще больше обуви и сумок со скидкой 50%. Приходи в магазины NS King или заказывай в интернете на nsking.lv.
0: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
5: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
0: Apple Music Top 20.
7: Номер 8.
8: Опускается на дно.

0: этого месяца на Виада Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
1: Apple Music Top 20.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Apple Music Top 20 по версии Apple Music на EHR
1: Plus. Номер 5
0: поднимается на одно место.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
2: 5 часов 19 минут.
1: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее.
1: Next.
2: Kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
0: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцема. Покупай напитки Илгуцемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas!

лучшие части тела. Вот так еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай, пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

0: ухожена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
1: Где деньги?
2: Деньги здесь.
1: Да где же?
2: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
3: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:08.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: OpenBet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Here we go! Вот что ты услышишь дальше.
2: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
3: Где деньги?
4: Деньги здесь.
3: Да где же?
4: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
5: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
7: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas. –

говорят. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Далее. Next.

0: 6:46.
1: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: распродажа, скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Я не твоя игрушка, оставь этих своих подруг.
3: Эхо R+ и Юрмала приглашают.

0: только хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

топлива в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: продолжении «Русский танцпол» – твой гид в мире лучшей клубной музыки на ЭХР
1: Плюс.
0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2.

0: ЭКР.ФМ представляет
1: ЭКР Плюс. Рига 96.2. ЭКР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

снова в трип. Валит бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

стремиться к довольству Творца. Давай пройдем с тобой все до конца. Ты протянула руку мне, я счастлив. Я счастлив так.

0: представляет
1: Эхо Эйр Плюс. Рига 96.2. Эхо Эйр Плюс. Рига.
0: Только хиты. Номер 3 этой недели.